0: Чоча да ничоранла норчиг жи тпашуна. Ничон гарчин цанга дурджи норчиг дөв тантин дө. Чола лакчисэн ба.
1: О, каси чихо. Лыглен сирчитк ба. Чохон цанла лонба юна. На санчила. Жирва менги
0: санчин. Марива чанла режикт. Кирамо чанла жанта зэрнэр. Хада ничо джисо. Чецунала сэмнэк тави норчиг жи тпашуна. Хон цанга чола жика сарвашк чанни. Чехва тан ламунила чече гораши тан реви чем жесиглетер
1: хон сам чини валг моми квачинче моми квачинче хохонх пе

0: чи чөтөн бай. Хчих шин нэрэн ба банд. Ям тишин тэ. Барвана.
1: Ариа. Сометан дорчих нян тэ барвана. Теле чэ пи халовыгна. Мечин чи нёо барди. Халеви ца чу чигрия.
0: Ариа. Ми кандук карпорте дэрэн барсунжи. Арсе чи нэрэн батунчи.

0: борчиг нана ланчин жичиндик чихси янт чихси янт
1: чихси янт
0: ария хэнг ини чихси янт гэрэ хохонлог наци чихси янт дэнэшо
2: ми яла кандумэл лава точрм бавижин ланчо мэрм барвизи чихси янт шишамбо

0: 접친 더동 자올럭 펩
1: Да на сешка тянина.
2: Да нам батакуй не вария. Малон дихинг он изо. Хон цанга матакуй не вада. Чих чонрия.
0: Матакуй не ва. Тантон джао. Чочи чихи чан чамки чамандык. Бахча дэсы чи чамла. Воен нетты джана рангшок рангалингови чамшутте. Чочи оки.
2: Хон цан шинир. Кахуй ла. Шагу бана потажу. Халон хотивани тарка синер. Чуаронг ливер дыне тала ронг манзимна. Нам сирани. Арты хаджи кичирла.
0: Эдэ хаджа канде ngamar. Мало чата кунула. Нердо оджау дх джамнер. Да каши чунула. Нердо оккас дх джамнер. Теранта чоцо дх джакови нема. Тосумер.